0: Dragi ascultători, vă reamintesc că ascultați emisiunea În diaspora cu Dumnezeu.
1: Дорогие слушатели, мы напоминаем, что вы слушаете передачу «С Богом в диаспоре».
0: În partea a doua a interviului vom descoperi cum a lucrat Dumnezeu în viața celui de-al doilea invitat din Ucraina, fratele Novoroc, Pedro Николаевич, căruia îi spunem un bun venit.
1: Во второй части нам откроет, как Бог трудился, или как Бог трудился вместе с Петром Новороком, и мы хотели бы сказать ему добро пожаловать.
0: Ваш руга să ne spuneți ce vârstă aveți și de unde veniți.
1: Мы бы хотели, чтобы вы нам сказали, сколько вам лет и откуда вы приехали.
2: Моя служение, епископ, ну, можно так сказать, второй по Украине.
3: Служирea mea este episcopul duc, care aduc a doilea după în Ucraina.
2: Familia mea, Novoroc Petro Nicolaevici.
3: Numele meu este Novoroc Petro Nicolaevici.
2: Ну, в Житомирській області родився, в 41-му році, так що мені вже 75 років.
3: M-am născut în Житомир, în orașul Житомир. În anul 41 și eu am 75 de ani.
0: Domnul să vă binecuvinteze!
3: Nehai Bog v-ați blahosloveți!
0: Cu ce gânduri ați venit în Belgia?
3: Vașe prăbutea în Belgia e chiar.
2: Друзей у нас по всему, по всей земле багато. И приехали провідати друзей, з якими ми дуже хорошо знакомі. Așa ne perși razul Belgiei.
3: Eu nu sunt de prima dată în Belgia, eu am venit să vizitez frații care cunoscuți, prietenii care ne cunoaștem de mult timp.
0: Spuneți-mi, vă rog, cum era viața creștină în vremea prigoanei?
3: Скажіть, будь ласка, як було життя церкви в часи гоніння?
0: Și cum e viața creștină în vremuri de libertate?
3: Яке життя сьогодні в день свободи? Церкви.
2: Во время гонения намного христиане были ближе к Богу, как сегодня.
3: În timpul prigoanei creștini erau foarte aproape de Dumnezeu.
2: Свобода очень ценная и приятная, но мы утирали очень много при свободе.
3: Libertatea este tare bună și de prețuit, dar noi foarte multe lucruri am pierdut.
2: Мы утирали страх перед Богом, благовение перед Богом. Дарування, яке ми мали в трудний час.
3: Noi am pierdut frica de Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, noi am pierdut evlavia înaintea lui Dumnezeu și am pierdut multe lucruri care le-am avut în timpul prigoanei.
2: Во время свободы много стало разных новшеств среди народа Божого.
3: În timpul libertății au ieșit multe lucruri în poporul lui Dumnezeu.
2: Другими словами сказати, свобода для плоті. От музика, тепер, значить, другі мероприятия, такі, які уводять народ Божий від страху Божого.
3: Аж раз я спун ку кувінтелі мелі, ка лібертатя дін чиста са багат форти марі музика, ша пентру фіря часта помантеаска, а фос мульті лукру, са дат вої ла мульті ла фіря помантеаска.
2: Сегодня нет такой нужды, как было тогда, когда нас гоняли. Мы в постах пребывали в молитвах, просили Божьей защиты, милости от Господа, и Бог был близок к нам.
3: А мы не еще о требуинце де маре, кому фост в тимпурле пригоне, ка ной, кын не каута са не арестеза, ной постем, не ругам, ерам ан ругачуни наинтя лу Думнезеу, ка Думнезеу са не тряка бируйтори.
2: И другое, из Запада мы не осуждаем, пришло много разного учения, с которым мы должны сегодня бороться и стоять на страже.
3: Noi nu criticăm Europa sau toate lucrurile care intră în bisericile noastre, dar avem mult de luptat pentru unele lucruri care intră în biserici.
2: Я думаю, братья, всем ведомо, христианам, те, которые уже прожили, ну, скажем, года прожили, что тогда были очень горячие молитвы.
3: Я же раз рекуноска тот фраза, чей, который утроит тимпурли пригоны, că atunci rugăciunea era foarte fierbinte.
2: Мы переживали Божье благословение, откровение, пророчество, другие дарования были в церкви.
3: Noi atunci eram în prezența lui Dumnezeu, avem descoperiri din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne conducea prin lucrurile spirituale.
2: Я лично переживал очень большие Божье благословение в моей юности.
3: Eu personal, în tinereța mea, am trecut mare binecuvântări când eram mai tânăr.
2: И сегодня мы скучаем за такими служениями, как были когда-то.
3: Și astăzi nu le avem acele ce le-am avut cândva.
2: Когда боялись с грехом зайти в церковь, потому что Бог открывал грехи.
3: Noi ne temem să intrăm cu păcatul în biserică, Dumnezeu ne descoperea pe față.
2: Що ценно є, що ценно є, ми хотим зберегти ту чистоту учения Господа Ісуса Христа.
3: А ще ж є scump pentru noi, noi vrem să păstrăm învățătura și lucrarea lui Dumnezeu care putem și o ținem ca biserică.
2: Ideea mea e трудимся, и вот это наше общение, чтобы нам стоять в истине. Потому что Слово Божие говорит там четко, что в последние дни появляются учителя, которые будут льстить слуху, и от истины отвратят слух.
3: Но и дочей не адунем, что фачем лукраря лу Думнезеу, ка са путем пастра лукраря лу Думнезеу, ка Библия спуне, ка ин тимпурле де пи умур вор фи инвацатори, каре vor da ca să le gâdele urechea.
2: И мы это ощущаем.
3: Și noi vedem că astăzi asta este.
2: Об этом скорбим.
3: Ne pare rău.
2: Что теряется сегодня страх Божий, особо среди молодежи.
3: Că se pierde frica de Dumnezeu, mai ales în tineret.
0: Întrucât am înțeles că sunteți unul din cei care ați suferit pe vremea când biserica Pentecostală era prigonită.
3: Я зрозумів, що ви є один із тих, які пройшли гоніння, коли церкву гнали в часи гоніння.
0: Aș vrea să ne dați câteva exemple.
3: Я б хотів, щоб ви дали декілька прикладів або случаїв з вашого життя.
0: Dacă vreți din viața personală sau din anturajul dumneavoastră.
3: Можете щось із вашого життя, може з других братів, які були в вашому житті.
2: Знаете, братья, все вспомнить за те годы, может, даже трудно, но то, что мы пережили преследование. Меня с 9 класса выгнали из школы, что я не поступал в комсомол.
3: Ca să ne aduc aminte toate lucrurile, aproape este imposibil, dar eu, dintr-o 9-a clasă, am fost alungat din școală că eu n-am vrut să intr în Комсомол pe timpurile cele care era.
2: В 80-м году меня судили.
3: În anul 80 m-au condamnat pe mine.
2: За проповедь Евангелия и за то, что мы не шли в регистрацию, о чем брат Георгий сказал.
3: Și pentru că eu predicam Evanghelia și n-am vrut să ne legăm cu statul și ne registrăm așa cum au vrut ei.
2: У меня лично была такая книжечка «Законодательство о культах» дали нам.
3: Я имел ту картичку, которая была «Лежа культика о цере».
2: Уже брат Георгий сказал, там давали условия для регистрации пятидесятникам.
3: În cartea aceea scrie condițiile cum trebuia să fii dacă te registrezi la stat.
2: Пятидесятники регистрации не подлежат, это я на память знаю эту книжечку.
3: Un punct de acolo zice că pentecostale nu au niciun drept.
2: Так как они занимаются богословским молением и в душках иные языки.
3: Și ei spuneau că ei se ocup cu rugăciuni în alte limbi și niște rugăciuni care nu sunt prea înțeleasă.
2: В том случае, если пятидесятники откажутся от своих богословских молений, тогда им представляется регистрация.
3: Acolo era scris, dacă pentecostale se retrag, adică nu recunosc rugăciunile lor, atunci ei pot să intre în comunitatea de stat.
2: И таких, я помню, 16 пунктов, которые противоречили Слову Божьему.
3: Eu mi-aduc aminte de 16 puncte care erau contra cuvântului Dumnezeu.
2: Мы не соглашались, и нас искали причину и судили.
1: Noi nu eram de acord cu acele puncte și ei căutau să ne judece și să ne trimite la închisoare pentru aceasta.
2: Мне дали 4 года ссылки. Я в тюрьме не сидел, но на ссылке был.
3: Мне дат 4 ani, m-a trimis într-un loc în Sibiria, unde stau acolo. Nu eram pușcării, dar eram luat de acasă și pus într-o altă parte.
2: Отправили в Красноярский край и еще дальше, дальше на Золотые Прииски, где я 4 года там отбыл.
3: Eu unde am stat în Красноярский край, acolo unde se cheamă Золотые Прииски, acolo unde 4 ani am fost scos din locurile din care am putut să trăiesc.
2: Вот такие небольшие страдания. Я нес, но нес.
3: А если лукур ну аж таре с маре греутес да ёле андус.
0: А мы интерес ка сфос депортат.
3: И я зрозумил, что вы были депортированы.
0: Дин кауза крединцей.
3: Того, что вы вирели, не хотели соглашаться.
0: Сингур сау умпрёно ку фамилия.
3: Вы были депортированы одни, че разом с семьёй.
0: И дака ау фос мулти, каре ау треку пин экспериенца аджаста.
3: Если было много каких таких весельных, как вы?
2: Ну, в то время уже, в то время, то 80-й год, то уже меньше было. И я был один. Там я был на Золотых Приисках один верующий. Он меня посещал.
3: Около не амфост я сингур. Фрателе Георгий Баби ма визита пе мене около, он ярам на Золотые Прииски.
4: Петро Миколаївич, коли був на виселці, виселка заключалася в тому, що він...
3: Петро Миколаївич, коли був депортат, і сигніфікація депортului, який є...
4: Він був лишений права жити своєю сім'єю в Новоград-Волинське, де його дім був, де його церква була.
3: El nu a avut voie să trăiască în localitatea în care a fost născut, unde era familia lui, biserica, a fost departat în altă parte.
4: E vin povenen був жити там Єнісейське руднік, де був руднік Золотих Приисков, а він кочегаром там працював.
3: El lucra acolo unde se face aur, de unde se scoate aurul în mina de aur.
4: І 4 роки він не мав права віте уїхати.
3: 4 ani el n-avea dreptul să lese locurile sale.
4: Тільки вже як кінчили 4 роки, він повернувся опять до свого дому.
3: După 4 ani i-a dat dreptul să întoarcă înapoi acasă.
0: Dacă vreți să ne povestiți câteva din încercările de care ați avut parte în vremea prigoanei.
3: Ви б могли сказати і ваші іспитання, як пройшли в часи гонення?
4: Ну, моє іспитання було яке. В дитинство, в школі і вчителі, і учні презирали.
3: Din copilărie,
4: штундісти, баптісти.
3: Din copilărie am fost prigonit în școală de învățători, de toți colegii de școală și strigau în urma mea că sunt штунд, sunt баптист.
4: Ну, тоді прийшов час мені йти в армію на службу.
3: Când a venit timpul să plec la armată, să fac armata.
4: Я в армії служить не відказувався.
3: Eu nu refuzau să merg la armată.
4: Год я прослужив у армії.
3: Eu am făcut un an de armată.
4: Но я по заповедям не клянись, не убий.
3: Eu după poruncile care spunea să nu...
4: Не принимав присяги і не брав оружие.
3: Eu nu n-am dat jurământul și nu am luat arma în mână.
4: Ну, а солдат без оружия не є солдат.
3: Значит, да, солдату фара арма, ну і солдат.
4: Тому мене судив трибунал воєнний.
3: Pentru aceea pe mine m-a judecat armata militară.
4: Дали мені 4 роки.
3: M-a condamnat la 4 ani.
4: І всі ці 4 роки я відсидів в лагері общого режиму.
3: Și eu 4 ani am fost închis în pușcărie.
4: Кстати, недавно провідав це заведення. До сих пор воно ще стоїть в Калінінграді.
3: Я був închis în orașul Калінінград în Росія. Și zilele astea am fost în vizit acolo și locul ne-am fost închis încă este.
4: А потом уже коли я вернувся додому, вже в мене була сім'я.
3: Eu când m-am întors acasă, eu m-am căsătorit.
4: То в основном все притеснення були із-за регістрації.
3: Mai mult în prigo